продам свое сердце ведьме. Ведьме, ведьме, продам свое сердце ведьме, чтобы не видеть весь мир, чтобы не слышать весь мир. Я продам свое сердце ведьме, сердце ведьме, ведьме, чтобы не видеть ведьме, слышать весь мир, весь мир, ведьме. Я продам свое сердце ведьме, чтобы не видеть весь мир, чтобы не слышать весь мир, чтобы не видеть весь мир. Я продам свое сердце ведьме, я продам свое сердце ведьме, чтобы не слышать весь мир, чтобы не слышать весь мир, чтобы не слышать весь мир.

Так, ребятки, все, как договаривались. Все спокойно на выход. Спокойненько, спокойненько. Не торопясь. Так, все спокойно, ребята. Спокойно на выход. Без вопросов. На улице тоже порядочек, чтобы был.